0: Радио Самуй.онлайн. Радио Самуй.
1: Hi, I'm Mal Smith.
0: On Radio Samuй. Радио Самуй.